0: Сооружение Паранайский затянулось из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который систематически срывал сроки. Это послужило причиной расторжения контракта. Перед новой организацией стоят задачи по возведению 4 канализационных насосных станций, прокладке 200 метров сетей. Параллельно в округе готовятся к испытаниям станции под нагрузкой. К пусконаладочным работам в рабочем режиме можно будет приступать, как только подрядчик завершит свою часть. Ограничение движения по полосам действует сегодня на участке улицы Комсомольской в Корсакове. На участке от моста до пересечения с улицей 1 Майской 21 мая проходит работа по асфальтированию. Светофор при этом функционирует в штатном режиме. Водители просят быть внимательными при движении в указанном районе и планировать маршруты заранее. В областном центре проходит выдача стартовых пакетов для участников всероссийского полумарафона «Забег РФ», который 23 мая пройдет на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Номер, футболку и брендовый мешок 22 мая можно получить в легкоатлетическом манеже по адресу Горького, 39. В субботу с 11 до 13 их будут выдавать на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Администрация зоопарка в Японии, где живет известный на весь мир детеныш макаки Панч, обсуждает возможность полного запрета видеосъемки. Вопрос подняли после того, как один из американских туристов, одетый в костюм смайлика, пробрался к вольер к обезьянам. Его приятель снимал происходящее на камеру. Животные в ходе инцидента не пострадали, однако теперь власти города изучают способы введения ограничений. Напомню, макака Панч стал известен после того, как в соцсетях распространились видео, на которых он обнимает игрушку орангутана. Плюшевая обезьяна заменила детенышу, бросившую его мать. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 12 градусов. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Время-то летит 21 мая на календарях, и у нас есть проект «Успеть до лета», связанный с завершением весны и выходом в летний сезон. И, собственно, что нужно сделать? Прислать сообщение в любой мессенджер на наш номер 8 900 660 1505, продолжая фразу «Я молодец, я успел» или «Я успела до лета». И дальше рассказать, что важного, смешного, смелого, трогательного

свои давно отложенного вам удалось сделать к началу лета. Например, я молодец, я успел до лета похудеть на 5 килограммов. Или я наконец-то заплатила кредит, давайте так. Или, может быть, я пережил ремонт, никого не выгнала из дома. В общем, у каждого своя история, эти истории будем оценивать и самые лучшие зачитывать в эфире. Среди всех, кто пришлет эти сообщения, выберем победителя, который получит главный приз – праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке 30 мая. Так что присоединяйтесь, участвуйте и продолжайте фразу «Я молодец, я успел до лета».

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, уже второй раз в эфире Лига молодых, проект, посвященный участию наших сахалинских команд в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Кто еще не в курсе, в 2026 году в ЮФЛ ДВ играет 8 лучших команд из 5 регионов. Дальний Восток. За медали борются СШОР Сахалин, это мы, СКА Хабаровск, Динамо Приморский край, Динамо Владивосток, СШОР номер 1 из Комсомольска на Амуре, который мы дважды уже выиграли, Благовещенск, Океан из Находки и команда из Якутии, город Якутск, спортивная школа по футболу. И сегодня гость нашей студии Александр Викторович Друсалевич, главный тренер СШОР Сахалин команды Ю-16, это младшая команда, которая уже показала хороший результат. Привет!
2: Привет, Денис. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем рад.
1: Да, мы сегодня чуть-чуть поближе к микрофону, будет вообще хорошо слышно. И в этом году дебют в ЮФЛ ДВ против ШОР-1 из Комсомольска на Амуре, сразу счет 6-2. Вот такой успех он окрыляет, вдохновляет или дает повод задуматься, что так же может быть и в другую сторону?
2: Совершенно с вами согласен, да, что юношеский футбол, даже я бы сказал детский юношеский футбол, он непредсказуемый, и, конечно же, результатом доволен, и парни тоже очень радовались победе, тем более с таким крупным счетом, но в то же самое время уже, так сказать, на трезвую голову на следующий день, пересмотрев игру и, так сказать, очень много есть вопросов команде возникло, и... В общем, будем готовиться, будем улучшаться. И, опять же, парням сказал, что победа добыта в основном за счет такого хорошего эмоционального настроя. Первая игра, пришло много болельщиков. Спасибо отдельное сказать нашим...
1: Почти 800 человек. Нашим, это вообще настоящий футбольный праздник.
2: Друзьям, да, жителям города. И погода порадовала. В этот день был солнечный, прекрасный день. И все благоприятствовало футболу, пришли, болели, активно болели, болельщика было слышно, и я думаю, что ребят это вдохновило, и вот на такой эмоциональной волне, плюс за счет хорошей физической подготовки, по мне так перебегали соперника, именно перетолкались, перебегали, перетерпели, и за счет этого вот... такой вот результат
1: благополучный. В игре было много замен. Практически все, которые можно было, все мы израсходовали, даже вратаря поменяли. Это было связано с тем, что нужно посмотреть всех и всем дать вкус вот этой вот игры настоящей?
2: Совершенно верно, да. Благо, что и счет позволял ко второму тайму. Но даже и несмотря на счет, планировались замены, возможно, там 1-2 кто-то бы не вышел. Но так как счет позволял, дали поиграть ребятам всем. Ну и опять же повторюсь, это только начало сезона, первая игра на таком уровне, и ребята, нужно посмотреть всех ребят в деле, как говорится, кто на что гораст, потому что на тренировках это одно, а в игре совершенно другое, и поэтому, опять же, развиваем мы не 11 человек, а в команде там 18-20 человек, и... Через развитие идет основное, через игры, через соревнования, через официальные встречи.
1: Смотрим ли за играми соперников? Потому что вот уже «Океан», с которым нам встречаться во вторник, «Океан» сыграл 3-1, выиграл Благовещенск у себя дома. Мы разбираем игры, вы смотрите с футболистами, что вообще происходит, кто сильный, на кого стоит обратить внимание?
2: Да, конечно, это часть подготовки, подготовка к сопернику. Изучаем сильные и слабые стороны, тоже пересмотрел уже и ребятам своим сказал, чтобы тоже посмотрели игру, отметили для себя, кто примерно, на каких позициях с ним будет кто противодействовать, как что играет, какая правая нога, левая, в общем, это очень важно, конечно. И, для себя тоже выделил там 2-3 таких момента, за счет чего команда играет, и вот с учетом этого анализа соперника немножко скорректировали микроцикл недельный. И вот с учетом предстоящего соперника готовимся в полном оружии.
1: Вообще в лиге в этом сезоне 8 команд. До этого их было и больше, и, по-моему, даже меньше было разок. А вообще 8 оптимально или хотелось бы больше посмотреть, больше поиграть?
2: Конечно, хотелось бы больше команд. на данном этапе вообще, ну, как бы рекомендуется в данной возрастной категории там 25-30 матчей, ну, официальных вот на таком уровне играть, ну, для того, чтобы, да, ребята набирались опыта через игры, через соревнования, но, к сожалению, да, вот потеряли команду «Уссурийск», в том году Камчатка. Она участвовала, «Камчатка» не зашла тоже, и «Искра», вот еще было, хотела «Искра» зайти, у них хорошая команда, такая хороший соперник, с ними играли в том году на Кубке Дальнего Востока, хорошая игровая команда, с кем можно набираться опыта, но, к сожалению, вот имеем то, что имеем, хотелось бы больше, но играем сколько есть.
1: На матче мы увидели настоящую команду, настоящего капитана, первый хет-трик, который вообще, в принципе, на Дальнем Востоке в сезоне оказался самым первым. И мальчишки, ну, это основа, 2011 год рождения. Они со скольки лет вместе, вот команда уже прям настоящая, они же прям вот уже, ну, долгое время воспитываются. И у них один тренер или была смена тренера? Какова
2: да,
1: история?
2: Тут 2011 год рождения, такая команда у нас немножко, ну, такая неоднозначная, так скажем. Поменялось очень много тренеров в этой команде, насколько я знаю. Ну, я с этой командой работаю 2 года. До меня тренеры рассказывают, кто работал в школе дольше, что там каждый год, практически каждый год у команды, там, ну, с набора, начиная там с 8-9 лет, каждый год менялся тренер, ну, по тем или иным обстоятельствам. Конечно же, это... Ну, негативно, я, ну, мое мнение, что это плохо сказалось на подготовке, да, ребят. Ну, потому что у одного тренера одно видение, у другого другой приходит, у него совершенно.
1: Ну, может быть, они впитали все самое лучшее?
2: Может быть, взяли, да, от каждого тренера самое лучшее, но сталкиваюсь я в своей работе, что какие-то вещи, которые объясняются там, и дети должны это закреплять. Ну, как в школе здесь, в общем, должны условно закреплять в 5-м классе. Где-то они их пропустили, где-то и приходится сейчас отматывать назад, и, ну, в общем, проходить программу из младших классов, скажем так.
1: Ну что, ждем матча во вторник, все на стадион, несмотря на то, что рабочий день, я думаю, мы найдем возможность в 2 часа поболеть за команду Ю-16, и старшие выйдут на поле в 17:00. Вход свободный, стадион «Спартак», еще раз напомню, вторник, 26 мая, играем с «Океаном» из Находки. Ну и пару слов всем зрителям, всем слушателям.
2: Да, хотелось бы еще раз выразить огромную благодарность болельщикам, которые пришли на первый матч открытия, поддержали команду, слышно было болельщика, кричали, поддерживали. И хотелось бы, чтобы тот, кто не был, еще обязательно посетили. Это довольно-таки увлекательное зрелище. У нас там проводятся различные активности для болельщиков, розыгрыши. В общем, всех приглашаю на стадион, ваша поддержка очень важна, ребята тоже отметили, что им очень приятно играть, когда за них приходят, болеют, кричат, поддерживают, это очень сильно мотивирует и вдохновляет, поэтому непременно ждем всех болельщиков на стадионе, ну а мы со своей стороны постараемся показать максимум, на что мы способны.
1: Спасибо большое. Итак, Лига молодых на радио АСТВ. Гость в студии, главный тренер Шор Сахалин Ю-16, Александр Викторович Друсалевич. Увидимся на поле уже во вторник.
0: Болеем за наших!

0: Я даже помню, в оригинале Танита Тикарам исполнял эту песню в 2016 году. Вот такой ремикс появился от Sound Suchi и Sono. Ну а мы переходим к прогнозу погоды на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и сегодня плюс 9. В Тымовском временами дождь и максимум 10 градусов. В Смирных плюс 15, дождь временами. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невинске, Холмске без осадков. В Углегорск 9 градусов, в Тамари, Чехове до плюс 12, Холмск, Невинск у вас плюс 14. В Северо-Курильске без осадков и 6 градусов, в Курильске плюс 10 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня от 13 до 15 градусов тепла, без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну что, дорогие друзья, я бы сказал, что отсутствие друзей позволяет вам реже видеться с деньгами. А наоборот, это тоже работает. Отсутствие денег, потому что с друзьями надо чаще встречаться. Может быть так, но все подробности у Ани Гладри, какая от чего зависимость.
2: Всем привет. Ну, действительно, анализ новостей в соцсетях, в интернете показал, что друзья и деньги очень сильно взаимосвязаны. Mm-hmm. Много у тебя денег, будет много друзей. Ну, не в смысле, что друзья меркантильные, а вот как это связано действительно, расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Мало денег, мало друзей. Потому что опросы показали, что россияне стали реже видеться с друзьями из-за отсутствия на это
1: средств.
2: Да. Почти каждый третий признался, что за последний год дружба превратилась в очень дорогое удовольствие. 40% встречаются реже, а 3% и вовсе перестали выбираться куда-нибудь с приятелями, это выяснили аналитики. Встречи с близкими обходятся недешево, в первую очередь из-за расходов, например, в кафе, ресторанах, ну или на заказ доставки тоже.
1: Я по себе знаю, я с одноклассниками разок встретился, я вот раз в полгода готов встречаться на такие-то расходы.
2: В смысле, там недорого вышло?
1: Да, конечно, там вышло, что я еле вышел вообще.
2: А раз в полгода вот, у тебя какие-то...
1: Ну, накопить можно.
2: Ну, в принципе,
1: или
2: да.
1: Или друзей растерять, они знают, что быстрее.
2: Ну, а есть прям друзья, которые без денег с вами дружить не будут. Но это друзья платные. Дело не в том, что они так зарабатывают. Там количество предложений, потому что друг на час, есть такая услуга. И за последние 5 лет это предложение выросло втрое. А спрос тоже почти втрое подскочил. В общем, есть золотая жила, Денис.
1: Ну, вообще, в Японии там же, ну, у людей столько работы.
2: Да, там и родственников,
1: да,
2: они в аренду
1: купил
2: берут
1: себе там приятеля. Тот сидит глазами хлопает, деньги получает. Класс, работа.
2: Да, на свадьбу, говорят, тоже родственников заказывают. А вообще, главные обязанности таких друзей по найму – это отправка мемов, совместные путешествия и выслушивание нытья. Совместные путешествия, вы меня извините, наверняка еще оплачиваемые.
1: Класс, да. Все? Закрываемся?
2: Да.
1: Идем?
2: Я могу послушать нытье, если что. Если в путешествии, так вообще можете не переставать. Ну, кстати, вот начинающие в этой сфере берут скромно 150 рублей за 10 минут.
1: Так, мало это как. Так, час, 6, ну, тысяча в час?
2: Ну да. Более опытные берут вот 1000 за 15
1: минут. 8 часов
2: минут.
1: Работы, 8 тысяч.
2: Ты столько не сможешь дружить. Вы уже в возрасте.
1: Иногда по ночам можно подружить, я не знаю, там по двойному тарифу и 2000 в час нормально.
2: Мне кажется, это какая-то уже другая услуга. Да. Но вообще больше всего популярностью пользуется друг по найму у айтишников и удаленщиков. Ну, понятно.
1: Удаленный друг, нормально, да, такой?
2: Ну а что, почему нет? Ну, из дома, если не выходит. Выходить дорого с друзьями, мы же уже выяснили это. Можно хотя бы поныть. Но, в общем, некоторые друзья на час зарабатывают почти 200 тысяч рублей в нынешнем году.
1: Ого.
2: Угу. Надо пересмотреть.
1: Ты вообще сидишь из дома, никуда не выходишь, а деньги идут. А ты сидишь и мемы шлешь.
2: А если выходишь, то, получается, выходишь тоже за деньги. У меня не выходит из головы совместные путешествия. Кому-то надо с другом пропутешествовать. Если что, оставляйте.
1: Море Лаптевых ждет.
2: Оставляйте
1: вас.
2: Заявки, номера, вы знаете. На этом все, друзья. Ну что, дружить хотелось бы, конечно, безвозмездно. Поэтому давайте как-то традиционные ценности все-таки тоже соблюдать. На этом все. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: «Расцветай» вместе с АСТВ.
1: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

0: «Зачем топтать мою любовь» диджей Нейтрино и Элия на волне радио АСТВ. А у нас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 21 мая, в Александровске-Скалинском возможен небольшой дождь и температура до плюс 11 градусов. На Оглике у вас плюс 12 и дождь временами. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве везде без осадков. И температура днем в Поронайске до 5 градусов тепла. Красногорск плюс 11, Макаров 6 с плюсом, Долинск 13, Охотское плюс 7, Корсаков 10, Анива до плюс 13. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и 8 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ждем, плюс 13, плюс 15 днем, ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
3: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: А в «Мили Джойс» есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Очень близко следующий час, и кроме того, что он обеденный, он еще и гостевой. У нас открытая студия, и в гости к нам придет директор сахалинского филиала страховой компании «Сагаз Мед» Михайловская Елена Леонидовна. С ней поговорим про полис обязательного медицинского страхования, разберем все вопросы.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ольга Бузова, Инстасамка. Я хочу. В новый час. Добро пожаловать. Островное время 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Порядка 700 первокурсников готовятся принять Сахалинский государственный университет в этом году. Власти Китая продлят безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027. День Сивуча отметят в Невельске 30 мая. Порядка 700 первокурсников готовятся принять Сахалинский государственный университет в этом году. Как сообщили в региональном правительстве, уже второй год подряд ВУЗ выполняет план приема, а число бюджетных мест увеличивается на 25% ежегодно. Дополнительно введена компенсация половины стоимости первого года обучения для студентов, не прошедших на бюджет. Также в областном центре продолжается строительство кампуса мирового уровня. Студенческий городок на 1500 мест уже готов. Строительство учебных и лабораторных корпусов кампуса Сахалинтех идет по графику. Сдача намечена на 2027 год. Участок дороги Тымовская-Александровск-Сахалинский 49 по 54 километр заасфальтируют в следующем году. На объекте уже выполнили подготовительные работы и устройство двух железобетонных труб. Сейчас здесь идут мероприятия по замене пучинистых грунтов. Устройство земляного полотна подрядчик планирует закончить в этом году, а в следующем выполнить устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Также на участке установят барьерные ограждения и сигнальные столбики. Власти Китая продлят безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, сообщает МИД страны. Въезжать в страну без визы на срок до 30

0: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Это лирик «Don't go mad», а у нас информация для водителей и жителей и гостей Корсакова. Администрация портового города предупреждает об ограничении движения в райцентре. В связи с укладкой асфальтового покрытия на улице Комсомольской от моста до пересечения с Первомайской 21 мая, то есть сегодня, действует ограничение движения по полосам. Светофор функционирует в штатном режиме. Также в связи с выполнением работ по замене системы водоотведения по улице Окружной с 21 по 22 мая, то есть сегодня до завтра, будет ограничено движение автомобильного транспорта. Будьте внимательны, заранее планируйте маршрут ваших поездок.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Ain't Nobody Love Me Better, Феликс Яйн на волне радио СТВ завершил час, а страной время 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дело подростка из Тымовского, напавшего с ножом на отчима, дошло до следкома России. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Хомском районе. Ограничение движения действует сегодня на улице Комсомольской в Корсакове. Дело о подростке из Тымовского, напавшем с ножом на отчима, дошло до следкома России. Напомню, 16-летний юноша несколько раз ранил сожителя своей матери. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится в СИЗО. При этом местные жители утверждают, что ребенок защищался, поскольку мужчина на протяжении длительного времени унижал его и избивал. Люди собирают деньги на адвоката. Главе следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, о котором в том числе сообщали федеральные СМИ. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли недалеко от мыса Слепиковского в Хомском районе. После обследования специалисты установили, что корпус боеприпаса поврежден, поэтому перевозить его было опасно. На Сахалин авиации доставили пиротехнический расчет Амурского спасательного центра МЧС. Авиабомбу ликвидировали на месте. Управление МЧС напоминает, при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов нельзя приближаться к ним или пытаться трогать находку. Информацию следует передать по номеру 112. Ограничение движения по полосам действует сегодня на участке улицы Комсомольской в Корсакове. На отрезке от моста до пересечения с улицей 1 Майской 21 мая проходят работы по асфальтированию. Светофор при этом функционирует в штатном режиме. Водители просят быть внимательными при движении в указанном районе и планировать маршруты заранее. Юных сахалинцев приглашают на бесплатные занятия по правильному питанию. Они будут проходить по адресу в областном центре, улица Ленина, 213. Проект для подростков 10-17 лет стартует с 1 июня. Как сообщает областное министерство спорта, участников ждут разнообразные тренировки, лекции с нутрициологом-педиатром, обследование в областном врачебно-физкультурном диспансере. Курсы помогут сформировать полезные привычки, улучшить физическую форму и укрепить здоровье в комфортной атмосфере. Предварительная запись по телефону 8-962-118-09-90. Количество мест ограничено. Международный коллектив ученых зафиксировал рекорд по миграции горбатых китов. Представитель вида преодолел расстояние между Австралией и Бразилией. Идентификация животного проводилась по характерным отметинам на хвосте. Согласно данным исследования, он проплыл чуть более 15 тысяч километров. Точный маршрут передвижения не установлен. Ученым известны только начальные и конечные точки пути. Им завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Продолжаем шествовать по волнам радио АСТВ. Совсем скоро стартует наша свеженькая игра «Майский фильтр». Звонить начнем только когда прозвучит звук об открытии этой игры. Сейчас пока рановато. Давайте просто сбежим от всей суеты вместе с группой «5 утра».

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: Ну все, сейчас начнем фильтровать. Первый, кто дозвонится по телефону 491505, попадет к нам на эфир, может выиграть два пригласительных на вечеринку в Рестобар Сова. Ловите момент, дозванивайтесь. Задача простая. 30 секунд, у нас специальный таймер есть. Нужно провести без запрещенных слов. Я задаю вопросы, вы отвечаете все что угодно, кроме «да», «нет», «лето», «весна». Это слова, которые вас выкидывают из игры и оставляют без билетов. А если без этих слов все получается, то считайте, что вы счастливчик и попадаете на супер праздник. Тот самый Рестобар Сова, вечеринка 30 мая, пригласительный будет у вас на двоих. Что вообще в этом рестобаре будет происходить? Ретро и Men in Black. Любимые хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов, диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей. Действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Ну что, кто готов с нами сразиться? Это очень нелегкая задача, прямо скажем. В прошлый раз, когда мы все это производили в прямом эфире, была осечка и было произнесено запрещенное слово. Слово «да». Ну, попробуем без «да» сейчас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, вас как зовут?
2: Алло, Олеся. Алло.
1: Да-да-да, говорите, ваше имя.
2: Олеся.
1: Олеся, ну все, здорово. Сейчас, пока таймер не пошел, можете говорить хоть «да», хоть «нет». Все слова сейчас разрешены. Правила знаете?
2: Ну, так.
1: В общем, смотрите, 30 секунд, я задаю вопросы, молчать нельзя, нужно отвечать все, что угодно, не произнося слова «да», «нет», «лето» и «весна». Все остальное можно. Если справляетесь, билеты ваши. Ну, вы готовы?
2: Конечно.
1: Конечно, готовы. Уже решили без «да». Ну, все, поехали. Таймер.
3: Пошло.
1: Четверг уже пахнет выходными?
2: Наверное.
1: Вы сегодня в хорошем настроении?
2: Как всегда.
1: Устали от рабочих дел?
2: Возможно.
1: А праздник это уже хочется?
3: 15 секунд.
2: Не всегда.
1: Вечеринка 30 мая для вас звучит заманчиво?
2: Заманчиво.
1: В Сову бы с удовольствием пошли?
2: Конечно.
1: А атмосферные места любите?
3: 30 секунд. Время вышло.
1: Ну... Все, вы продержались, у вас все получилось. Поэтому вам и тому человеку, который вам подсказывал, вы можете уже не переживать, билетики ваши. На ретро и Men in Black, все это в Рестобаре Сова 30 мая. Готовы пойти?
2: Обязательно.
1: Можете уже говорить «да», потому что билеты уже у вас в кармане. Поздравляю, отличный майский день, отличный майский фильтр, так называется наш проект, который выходит ежедневно по будням, так что не пропустите и выигрывайте.
0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».

0: Ты СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Мадонна и Джастин Тимберлейк. Но сейчас о приятном, о погоде на завтра. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра во всех ниже перечисленных населенных пунктах без осадков и дневные температуры. Аха до плюс 13, в Тымовском плюс 16, Смирных до 17 тепла. Углегорск и Тамари плюс 10, Чехов 11, Невельск 13, Комске до 12 градусов. В Северокурильске плюс 6, в Курильске до 11 выше нуля. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 1, плюс 3, днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 15. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: А в Милли Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, дорогие друзья, это он, анимешный покемон, теперь и аэропорт. Вот такие мировые новости, и все подробности у Ани Гладарь. Привет. Да.
1: Включил меня?
0: Теперь-то да.
1: Да. Ну, где-то у миллениалов покатилась скупая слеза, потому что все мы помним этот чудесный мультик, который нас просто покорил, и этим летом в Японии откроется первый в мире аэропорт в стиле аниме «Покемон». Куда нужно отправиться любителям этого мультсериала, я расскажу прямо сейчас. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август Эстетика» вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Это будет реконструированный аэропорт Нота Сатаяма в префектуре Исикава. Авторы идеи хотят, чтобы поклонники покемонов со всей страны, да и мира, могли познакомиться с уникальными проектами, которые связаны с этой франшизой. В обновленном аэропорту появятся большие аниме-декорации, тематические зоны, кафе с необычными блюдами и, конечно, магазины с эксклюзивными товарами.
0: Мне интересно, а люди, которые никуда не летят, будут туда приходить?
1: Как? Конечно, как? Я бы пошла. Необычное оформление, кстати, будет встречать пассажиров уже при входе. Покемоны будут на вывесках, телетрапах, стенах и даже на смотровой площадке. На крыше будет целая инсталляция «Деревня Пикачу». В атриуме установят двухэтажную композицию из воздушных шаров с самолетом, окруженную фигурами покемонов, которые летающие. Таких, оказывается, кстати, 111 видов. И эту в префектуре эту шутку предлагают под эгидой проводить «Поймай их всех» после прибытия на полуостров. Ну, то есть, пока всех не соберешь, назад тебя никто не отпустит. Ну и, конечно, в магазинах будет продаваться эксклюзивный мерч. Это багажные бирки, брелоки, ремешки для чемоданов, одежда. И стилизация охватит не только сам аэропорт, но и выйдет за его пределы. Брендированные автобусы свяжут терминал с достопримечательностями полуострова, но

0: где уже появились тематические объекты. Откроется обновленный аэропорт 7 июля в этом году, но эта покемонизация будет временной. В таком виде аэропорт проработает только до сентября 2029 года.
1: Но время есть.
0: Мне интересно, будет Пикачу током бить?
1: А надо?
0: Ну а что, какой-нибудь маленький
1: разряд? Там пожелание, выберите,
0: можно?
1: Вас бить током или так просто?
0: Или водяные покемоны, чтобы стреляли струей воды. Надо связаться с ними, накидать им побольше идей, а то как-то побольше интерактивов. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Весна на СТВ.
1: Под облаком не летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами, за руки держались мы.

0: Ну и нам тоже есть чему завидовать. Пусть все нам завидуют в такой погоде прекрасной. Кстати, в Москве, знаете, до плюс 30. Но это ладно, нам жара не нужна. Нам нужен комфорт и легкая прохлада. Все, как вы заказывали. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norbik и Mobil Service. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском без осадков и до плюс 13. Лишь в Ногликах кратковременный дождь и плюс 16 градусов, далее везде без осадков и в Поронайске плюс 8, Красногорск, Макаров 9 тепла, в Долинске плюс 15, в Охотском до 9, Корсаков и Анива у вас плюс 8. В Малокурильском и Южно-Курильске 7 градусов, в Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 1, плюс 3, днем потеплеем до плюс 13, плюс 15, ветер южный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Нужна теплица? Стройлисткомплект – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». 5-й этаж. Территория «Игромикс». Телефон 206.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Итак, друзья, вместе с группой Fall Out Boy мы прямо сейчас двигаемся в следующий час. На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И теперь коротко о главных темах выпуска. Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о травмировании подростков в Южно-Сахалинске. Губернатор ответил на вопросы жителей Смирняховского района. Более 400 деревьев планируют высадить в областном центре в этом году. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о травмировании подростков в Южно-Сахалинске. Напомню, в феврале в доме по улице Тихоокеанской произошел порыв трубы, горячей водой затопило подвал дома. В момент аварии в одном из помещений находились двое подростков, они получили ожоги, детям потребовалась медицинская помощь. Мать одного из пострадавших обратилась на горячую линию следкома, женщина пожаловалась, что расследование уголовного дела затянулось, виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы жителей Смирняховского района. Главной темой встречи стала газификация. Глава региона сообщил, что в 2027 году стартует стройка газопровода длиной более 100 километров, а в 2028 чистое топливо придет в райцентр и села Буюклы, Победина, Рощина. Кроме того, по просьбе жителей район в августе получит новый стационарный маммограф. В июне в хирургическом отделении ЦРБ начнется ремонт фасада. Капитально больницу отремонтируют в следующем году. Также решено построить дом для матери мобилизованного бойца из аварийного жилья в селе Анор. Соответствующее поручение уже дано. 60% дорожных дефектов устранили в Долинском районе. Ямочный ремонт уже завершен в Быкове и Углезаводске. На этой неделе к работам приступят в Соколе, Стародубском и Советском. Всего на дорогах местного значения в муниципалитете выявили дефекты на общей площади в 1600 квадратных метров. Закончить ямочный ремонт в округе планируют до 1 июня. Более 400 деревьев и около 16 тысяч кустарников планируют высадить в областном центре в этом году. Новые зеленые насаждения появятся в скверах, на бульварах и проспектах центральной части города, а также в планировочных районах и селах. Параллельно в городе продолжается и сезонная высадка цветов. К таким работам присоединяются городские службы, представители бизнеса и неравнодушные жители. Осенью на клумбах областного центра высадят около 80 тысяч луковиц тюльпанов. Они украсят улицы следующей весной. Кинологи назвали самых энергичных собак. К ним отнесли австралийских овчарок, бордер-колли, лабрадоров и джек-рассел-терьеров. Специалисты отмечают, питомцам с высоким уровнем активности необходимы регулярные физические нагрузки и постоянные занятия, иначе они могут начать устраивать беспорядок дома. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, у меня для вас только отличные новости в это начало вечера. Сегодня погода хорошая, как вы уже успели заметить, солнышко светит, а завтра будет, в принципе, такая же, а еще и плюс и пятница, впереди выходные, то есть все складывается таким образом, то что на сегодняшний вечер у вас должна растянуться улыбка, потому что вы уже распланировали, чем вы будете заниматься в грядущие выходные, с кем встретитесь, будут ли это какие-то близкие ваши родственники, возможно, друзья, или какая-то поездка, или просто совместный вечер, собраться в настолки поиграть. В общем и целом, самое главное, чтобы все это вам приносило удовольствие. Ну а пока вы все эти мысли крутите в своей голове, обязательно слушайте хорошую музыку на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе будет до плюс 13, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 17 градусов, в Углегорске, Тамаре и Чехове средняя температура 11 градусов выше 0. В Невельске и Холмске 13 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 6, в Курильске 11 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью до плюс 3, днем 15 градусов выше 0. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Это средний возраст, как выяснили ученые, когда люди начинают вести себя как их родители, составляют 43 года. Когда мне было лет 25, я смотрела на родителей своих друзей, да, на своих родителей, думала, вас ничего не держит дома, почему вы не гуляете? Почему вы сидите дома? Они приехали с работы, да? И сидят дома. Я думаю, ну совсем что ли? И сейчас, как вы думаете, где я после работы?
2: Под одеялко. Где моя любимая пижама?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный»
5: и экономный.
7: Может.

0: Друзья, меня тут только что за эфиром повергли в шок. Вот.
1: И в бумеры тебя еще повергли.
0: И в бумеры меня провозгласили, но, тем не менее, я правда не знаком, честно признаюсь, с данной темой. Ну вот, Анна Гладырь сейчас подробнее расскажет.
1: Всем здравствуйте. Еще недавно фраза 6-7 по-нашему оказалась случайным набором цифр, но еще в 2025-м она внезапно превратилась в один из самых узнаваемых мемов. Дети кричат 6-7 в школах, вставляют фразы в ролики в соцсетях без всякого контекста, бренды делают акции со злополучными цифрами, ну а остальные пытаются понять, что вообще происходит.
0: Но это хотя бы что-то неругательное.
1: Нет, у Игоря прям вот мучительная дума на лице, я вам хочу сказать. Жаль, что вы его сейчас не видите. Об этом, в общем, сейчас все подробности расскажу в выпуске, а то вдруг у вас дети кричат, а вы не в курсе. Сейчас будете в курсе. Спонсор других новостей — сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Ну, сразу спойлер, откуда мем взялся и что значит, внятного ответа до сих пор нет. Возможно, именно поэтому он и стал настолько популярным, и подростки, и дети начали использовать 6-7 буквально везде. Как ответы на вопросы, реакции на странные ситуации, просто как случайную вставку в разговор. И главная особенность этого цифрового сочетания в том, что у него, ну, нет нормального смысла. Это типичный брейн-рот мем. Интернет-шутка, построенная на абсурде, повторении, ощущении внутреннего секретного кода. Для поколения альфа такие мемы стали способом отделиться от взрослых, и если родители или учителя шутку не понимают, значит, она работает идеально. Так что, Игорь, как не надевай модные кепочки, уже все в молодежи.
0: Я не могу понять теперь, кто я, учитель или родитель, потому что я эту шутку не понимаю.
1: Но вообще лингвисты отмечают, что этот мем выполняет роль своеобразного такого пароля для своих. Достаточно увидеть рядом цифры 6 и 7, чтобы кто-нибудь обязательно выкрикнул 6-7 или показал фирменный жест, это покачивание ладошками в разнобой. В общем, важную роль сыграла и простота. Чтобы участвовать в этом тренде, не нужно знать ни контекст, ни разбираться во всем этом. Увидел цифры, повторил фразу, все, ты модный, молодежный. Тренд зашел так далеко, что недавно в сети даже завирусилась новость, что в одной из пермских школ ученикам запретили говорить 6-7 под страхом жесткого наказания. Сообщалось, что за нарушение заставят решить 67 примеров или сделать 67 презентаций по математике. Ну, математика почему? Потому что там эти цифры очень часто встречаются, и учитель, ну, просто устал уже.
0: Ну, мне кажется, в данной ситуации можно сказать только одно – 6-7.
1: Да. Теперь ты в теме, теперь ты можешь с подростками быть на одной волне. На этом все. Спонсор других новостей – ООО «Сахоп», сеть шинных центров «Интера». Oh!

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 21 мая на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидаются кратковременные дожди, на термометре будет до плюс 16. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до 13 градусов, здесь погода без осадков. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Охотском, Корсакове и Ваневе отметка будет равна 9 градусам выше 0, погода без осадков. В Долинске до плюс 15, осадков не предвидится. В Малокурильском и Южно-Курильске также осадков не ожидается, отметка будет равна плюс 7. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 3 градуса тепла, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Нужно вам всегда быть в форме.
10: Форма ведь должна сидеть.
11: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
12: Поронайский молокозавод.
13: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: В областной столице 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Дело подростка из Тымовского, напавшего с ножом на отчима, дошло до следкома России. Воду в ночь на пятницу отключат на 8 улицах в Корсакове. Первую бетонную опору пешеходного моста через Лютогу заливают в Аниве. Дело подростка из Тымовского, напавшего с ножом на отчима, дошло до следкома России. Напомню, 16-летний юноша несколько раз ранил сожителя своей матери. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится в СИЗО. При этом местные жители утверждают, что ребенок защищался, поскольку мужчина на протяжении длительного времени унижал и избивал его. Люди собирают деньги на адвоката. Глава следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, о котором в том числе сообщали федеральные СМИ. Строительство очистных сооружений в Поронайске затянулось из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который систематически срывал сроки. Это послужило причиной расторжения контракта. Перед новой организацией стоят задачи по возведению 4 канализационных насосных станций и прокладке 200 метров сетей. Параллельно в округе готовятся к испытаниям станции под нагрузкой. К пусконаладочным работам в рабочем режиме можно будет приступать, как только подрядчик завершит свою часть. Воду в ночь на пятницу отключат на 8 улицах в Корсакове. Ограничения в связи с плановыми работами на сетях продлятся с полудня до 4 часов утра. Они будут действовать в домах по Советской, Краснофлотской, Корсаковской, Флотской, Ильичево, Чехово, Сахалинской и по переулку Молодежному. Первую бетонную опору пешеходного моста через Лютогу заливают в Аниве. Как сообщает администрация района, после обустройства опор рабочие приступят к монтажу пролетного строения, ключевого элемента всей конструкции. Протяженность будущего сооружения 90 метров, ширина 6 метров. Объект планируют оборудовать подходами, освещением, пешеходными дорожками и парковкой. Администрация зоопарка в Японии, где живет известный на весь мир детеныш макаки Панч, обсуждает возможность полного запрета видеосъемки. Вопрос подняли после того, как один из американских туристов, одетый в костюм смайлика, пробрался в вольер к обезьянам. Его приятель снимал происходящее на камеру. Животные в ходе инцидента не пострадали, однако теперь власти города изучают способы введения ограничений. Напомню, макака Панч стал известен после того, как в соцсетях распространили видео, на которых он обнимает игрушку орангутана. Плюс Плюшевая обезьяна заменила детенышу, бросившую его мать. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, температура 15 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: В этот весенний, теплый, позитивный четверг на календаре у нас 21 мая, и сегодня у нас день Тихоокеанского флота ВМФ Российской Федерации. 295 лет празднуется данный праздник. Друзья всех причастных, естественно, мы хотим поздравить от лица радио АСТВ. Ну а если вам нужен менее серьезный повод, то есть у нас Международный день чая и Международный день космоса. Как раз-таки можно выпить ту самую чашечку горячего и подумать о чем-то более высоком, ну или очень высоком. Друзья, с этой информацией двигаемся далее. Всем отличного настроения, оставайтесь вместе с нами.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, продолжаем смотреть и искать какие-то интересные новости для того, чтобы вы смогли немножко расслабиться, может быть, где-то даже что-то почерпнуть, свою черепную коробку и, так сказать, немного просветиться. Сегодня мы будем говорить про исследования, немножко про психологию, и все это прямо сейчас. Итак, давайте начнем. Мат бустит силу и продуктивность. Вот ученые, кстати, это доказали. В данном исследовании приняло участие 300 человек. Их разделили на две группы и просили максимально долго удерживать тяжелый вес в руках. Ругательства помогают мозгу переключиться с боли на эмоции, быстрее погрузить человека в состояние потока и убрать психологические барьеры. Положительный эффект, кстати, друзья, работает не только в спортзале, но и в любых стрессовых ситуациях. Перед важным выступлением, собеседованием и так далее. Запоминайте, друзья, не грубый, а продуктивный. Ну и, конечно же, пусть он будет, если вы планируете его использовать, все-таки к месту. Двигаемся далее. Как говорят психологи, зумеры проживут дольше миллениалов, потому что просто не хотят вкалывать. Вот очередное исследование. Современное поколение не желает перерабатывать, лишний раз стрессовать и не готово жертвовать всем своим свободным временем ради карьеры. Также они более осознанно относятся к своему здоровью и ценят личную свободу. Ну, а мы, миллениалы, точнее, я, допустим, часто не можем разделять работу и личную жизнь, поэтому постоянно недосыпаем, устаем и разрушаем себя. Ну, тут можно дать только один совет, друзья. Постарайтесь свою жизнь взять в руки, взять под контроль и как раз-таки хотя бы высыпаться и где-то хотя бы местами добавить какого-то здорового образа жизни, что позволит действительно чувствовать себя лучше. Возвращаемся на Сахалин, а точнее на Дальний Восток. Так вот, дальневосточные рыбаки остаются главными поставщиками рыбной продукции в России. С начала 2026 года, чтобы вы понимали, они добыли более 1500 тонн водных биоресурсов из общероссийского вылова в более 1800. То есть это составляет порядка 82%. Друзья, подробности читайте на stv.ru. Довольно большая и полноразмерная статья, в которой можете действительно много интересной информации для себя подчерпнуть. Эту и другие новости вы найдете именно там. А на этом Интершум наш завершается. Оставайтесь вместе с нами. Это Радио АСТВ.
0: Интершум. Интершум. На Радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе будет до плюс 13, в Тымовском и в Смирных ожидается 17 градусов выше 0. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна плюс 11, в Невельске и Холмске на термометре 13 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Северокурильске до плюс 6, в Курильске 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью ожидается 3 градуса тепла, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает. Для реализации права на труд инвалидов организации с численностью более 35 человек обязаны создавать или выделять рабочие места, трудоустраивая на них граждан с инвалидностью. В случае, если организация не может принять работника, для заполнения квоты можно заключить соответствующее соглашение с другой организацией. Информацию о выполнении квоты необходимо ежеквартально размещать на портале «Работа в России». Неисполнение закона о квоте для инвалидов влечет за собой административную ответственность, за исключением случаев, когда работодатель освобождается от выполнения квоты. За подробной информацией обращайтесь в кадровые центры.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: А выберем другое?
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
7: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
10: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
11: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
13: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Фраза «нам надо поговорить» пугает не только тогда, когда ее произносит ваша вторая половинка. Оказывается, она тормозит еще и все рабочие процессы. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интерра». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Специалисты по найму сотрудников просят боссов и менеджеров не пользоваться фразой «нам надо поговорить» в рабочих чатах или в личных беседах, чтобы не сбивать сотрудников с толку. Проблема в том, что человек сразу начинает прогнозировать негативные сценарии, ну, потому что обычно эта фраза ничего хорошего не несет. Ну и поэтому вплоть до самого разговора сотрудник буквально физически выпадает из рабочего процесса из-за тревожности.
1: Другие новости.
2: При этом многие боссы не видят ничего плохого в этой фразе и часто используют ее из-за банальной нехватки времени. Но и при этом неосознанно вызывают дикие приступы тревоги у подчиненных. Наверное, это потому, что руководителям эту фразу никто не говорит, и она не знает, как она действует. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интерра».

0: чувствуете? Весна на АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева

0: Сахалинском на термометре будет до плюс 13, в Поронайске, Красногорске, Макарове, Охотском, Корсакове и также в Аниве. В среднем отметка будет равна 9 градусам выше 0. В Долинске воздух прогреется до плюс 15, в Малокурильском и Южно-Курильске 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 3 градуса выше 0, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. Ситимолл. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэкватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
5: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
6: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Не получается у него забыть бывшие, друзья. Ну, а в нашей ситуации главное не забывать, где дороги перекрыты, а где нет, собственно, чтобы спокойно добираться из пункта А в пункт Б, завершать все свои дела, реализовывать планы и так далее. Поэтому прямо сейчас давайте узнаем, что у нас происходит в областной столице. Движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Хабаровской временно ограничат. Это связано с проведением здесь работ по восстановлению асфальта. Ограничения на восточной части перекрестка будут действовать в ночь с 21 на 22 мая с 21.00 до 6 утра. А в ночь с 22 на 23 мая с 21.00 также до 6 утра работы с перекрытием будут производиться на западной уже стороне. Дорогие автолюбители, учитывайте данную информацию при планировании маршрутов, обращайте внимание на дорожные знаки и, самое главное, соблюдайте их. Слушайте радио СТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: 18.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище, специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске наращивают темпы ремонта дорог. Губернатор ответил на вопросы жителей Смирноховского района. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям при ожирении. В Южно-Сахалинске наращивают темпы ремонта дорог. Работы идут по всему городскому округу, включая села и планировочные районы. В частности, на участке улицы Лермонтова обновят около 400 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт здесь идет большими картами. Параллельно с этим бригады трудятся на улицах Карпатской, Хабаровской и Крюкова. В ближайшие дни географию работ планируют расширить. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, замена асфальта большими картами на улице Карла Маркса будет проводиться в ночное время. До конца текущей недели специалисты также выйдут на перекресток Хабаровской и Амурской и выполнят ямочный ремонт улицы Комсомольской на участке от Пуркаева до Сахалинской. Губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы жителей Смирноховского района. Главной темой встречи стала газификация. Глава региона сообщил, что в 2027 году стартует стройка газопровода длиной более 100 километров, а в 2028 чистое топливо придет в райцентр и села Буюклы, Победина, Рощина. Кроме того, по просьбе жителей район в августе получит новый стационарный маммограф. В июне в хирургическом отделении ЦРБ начнется ремонт фасада. Капитально больницу отремонтируют в следующем году. Также решено построить дом для матери мобилизованного бойца из аварийного жилья в селе Анор. Соответствующее поручение уже дано. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям при ожирении. Так, согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики заболевания теперь входит первичный прием и консультация у врача-диетолога. Для лечения добавился ежедневный осмотр детским хирургом. В список также вошли два приема детского эндокринолога – первичный и повторный. В областном центре проходит выдача стартовых пакетов для участников всероссийского полумарафона «Забег РФ», который 23 мая пройдет на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Номер, футболку и брендовый мешок 22 мая можно получить в легкоатлетическом манеже по адресу Горького, 39. В субботу с 11 до 13.00 их будут выдавать на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». 9-летний мальчик в Мурманской области получил грамоту за то, что принес в полицию найденные 350 тысяч рублей. Пакет с деньгами школьник заметил во время прогулки. Он рассказал, что, увидев 5-тысячные купюры, растерялся и позвонил матери. Та велела отнести деньги в полицию. Правоохранители быстро нашли владельца и вернули ему пропавшую сумму. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, вот в этот вечер четверга хочется задать вам вопрос. А вы когда-нибудь задумывались вообще, откуда появились аквариумы, как долго они существуют и вообще кто их придумал? Так вот, у меня есть небольшой ответ по данному поводу. Исторический факт. 21 мая 1853 года, это 173 года назад, в Лондоне был представлен первый в мире аквариум. Ну вот, к сожалению, нет у меня уточнения, какие в нем были рыбки и были ли рыбки. И вообще изначально предполагалось это устройство для того, чтобы оно служило как аквариум или нет. Но, тем не менее, вот теперь мы немножко вместе с вами просветились. Действительно интересно, если у вас есть дома как раз такая живность, да, и вы вечером приходите, расслабляетесь, пока кормите рыбок, то теперь вы немножко больше знаете о данном мире. И, соответственно, с этой информацией, друзья, мы летим только вперед. Еще немного музыки. Все это на Первом областном.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области, во всех ниже перечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе ожидается до 13 градусов тепла, в Тымовском и в Смирных воздух прогреется до плюс 17. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна 11 градусам, в Невельске и Холмске 13 градусов выше 0. В Северокурильске будет всего до плюс 6, в Курильске 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 3 градуса тепла, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
3: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: А в Милли Джойс есть...

0: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Средний возраст, как выяснили ученые, когда люди начинают вести себя как их родители, составляют 43 года. Когда мне было лет 25, я смотрела на родителей своих друзей, да, на своих родителей, думала, вас ничего не держит дома, почему вы не гуляете? Почему вы сидите дома? Они приехали с работы, да? И сидят дома. Я думаю, ну совсем, что ли? И сейчас, как вы думаете, где я после работы?
2: Под одеялкой. Где моя любимая пижама?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если вам иногда хочется, чтобы вас все оставили в покое хотя бы минут на 20, поздравляем. Это никакая не антисоциальность, это, возможно, психогигиена. Об этом подробнее прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Психологи советуют ежедневно проводить минимум 20 минут в уединении, чтобы снижать риск эмоциональной перегрузки. Без разговоров, уведомлений, чужих вопросов и диалогов уровня «ты что, обиделся?» Просто немного времени наедине с собой. Причем это полезно не только для нервной системы, но и для отношений. Человек, который хоть иногда успевает выдохнуть, потом гораздо реже срывается на окружающих по схеме «меня никто не понял, поэтому держитесь все».
1: Другие новости.
2: Так что иногда фраза «мне нужно побыть одному» – это не начало драмы, а очень вежливая попытка никого впоследствии не покусать. Обязательно уделяйте внимание гигиене не только физической, но и психологической. Побыть в одиночестве бывает иногда очень полезно. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 13, в Поронайске-Красногорске, Макарове-Охотском, Корсакове-Иваниве отметка будет равна 9 градусам выше 0. В Долинске воздух прогреется до 15 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске 7 градусов тепла. В Ногликах кратковременные дожди до плюс 16. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса тепла, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: В областной столице 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. В начале выпуска коротко о главных событиях. Приезжего из Узбекистана с большой партией наркотиков задержали на Сахалине. Порядка 700 первокурсников готовится принять Сахалинский государственный университет в этом году. День Сивуча отметят в Невельске 30 мая. Приезжего из Узбекистана с большой партией наркотиков задержали на Сахалине. Как рассказали в областной полиции, при личном досмотре у молодого человека обнаружили 24 свертка с героином общим весом более 6,5 граммов. Еще свыше 1 грамма изъяли из тайников закладок, которые он успел сделать. На съемной квартире мужчины во время обыска обнаружили более 1000 доз запрещенного вещества. Подозреваемого сразу заключили под стражу, он находится в СИЗО. Порядка 700 первокурсников готовится принять Сахалинский государственный университет в этом году. Как сообщили в региональном правительстве, уже второй год подряд вуз выполняет план приема, а число бюджетных мест увеличивается на 25% ежегодно. Дополнительно введена компенсация половины стоимости первого года обучения для студентов, не прошедших на бюджет. Также в областном центре продолжается строительство кампуса мирового уровня. Студенческий городок на 1500 мест уже готов. Строительство учебных и лабораторных корпусов кампуса «Сахалинтех» идет по графику. Сдача намечена на 2027 год. Участок дороги Тымовск-Александровск-Сахалинский 49 по 54 километр заасфальтируют в следующем году. На объекте уже выполнили подготовительные работы и устройство двух железобетонных труб. Сейчас здесь идут мероприятия по замене кучинистых грунтов. Устройство земляного полотна подрядчик планирует закончить в этом году, а в следующем выполнить устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Также на участке установят барьерное ограждение и сигнальные столбики. День Сивуча отметят в Невельске 30 мая. Праздник пройдет в районе дома номер 46 по улице Береговой. Как сообщают организаторы, гостей ждет насыщенная программа. Прогулки к Сивучам, спортивные выступления, мастер-классы, развлечения, фотозоны. Здесь будут работать фуд-корт и сувенирная лавка. Также посетители мероприятия смогут продегустировать блюда с тунцом. Кроме того, у тех, кто придет на День Сивуча, будет возможность принять участие в беспроигрышной лотерее. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 8 градусов. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

сейчас от следующей новости. Возможно, у кого-нибудь сведет олдскулы. Amazon MGM Studios показала финальный трейлер фильма «Властелины вселенной» по культовому мультсериалу 80-х, который, в свою очередь, основан на серии игрушек Metal. Студия сейчас активно продвигает ленту и недавно даже устроила в Лос-Анджелесе масштабное световое шоу с участием более 1500 дронов. После 15 лет разлуки меч силы приводит принца Адама обратно в Этернию. Он обнаруживает, что родной мир разрушен под властью злобного Скелетора. Чтобы спасти семью и планету, герой должен объединиться со своими ближайшими союзниками Тилой и Дунканом и принять истинную судьбу Химена, самого могущественного человека во вселенной. В общем и целом, фильм уже снят, как вы понимаете, да, там снялся Николас Голицын, «Следствие ведут овечки», такой есть фильм. И он в нем, собственно, играет одну из главных ролей. Кстати, тут даже Джаред Лето засветился. Последняя картина, в которой мы видели, это «Морбиус». И, соответственно, довольно известный музыкант. Премьера состоится, друзья, 5 июня. Поэтому, если вы еще помните этот мультфильм и вам хочется посмотреть, как его экранизировали сегодня, спустя такое огромное количество лет, то остается подождать совсем немного. Май у нас заканчивается. Начало июня, ну, действительно, уже не за горами. Продолжается наш вечер, друзья, еще порция музыки. Оставайтесь вместе с нами.

0: такую погоду, друзья, грех не улыбаться. Плюс впереди нас действительно ожидает финальный рабочий день этой недели и выходные. А финальный рабочий день, какая будет погода, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, 21 мая на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах погода без осадков. Температуру воздуха узнаем прямо сейчас. В Ахе до плюс 13, в Тымовском и Смирных на термометре будет 17 градусов выше 0. В Углегорске, Тамаре и Чехове 11 градусов тепла, в Невельске и Холмске 13 выше 0. В Северокурильске до плюс 6, в Курильске 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью плюс 3, днем 15 градусов тепла. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Грузовые шины.
7: База техника.
6: Диски на спецтехнику.
7: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Весна пришла. Пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
1: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
2: Ну что, друзья, как комета надо лететь на концерт певца Джонни, который к нам приезжает 25 мая. Возрастное ограничение 12+. И прямо сейчас мы готовы 2 билета отдать вам, тому, точнее, кто дозвонится до нас первым. Первым по телефону эфирной студии 49-15-05. Напоминаю, код города Южно-Сахалинска 42-42. Опять же, в ритме вот этого космического объекта, который летит с нереальной скоростью в сравнении с теми скоростями, с которыми мы двигаемся на Земле. И, соответственно, дозвониться первым, что у нас сделал сейчас только что слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Олеся.
2: Здравствуйте, Олеся. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству певца Джонни?
3: Мне нравится песня его.
2: А есть какая-то прям любимая, допустим?
3: Ну, комета, в основном.
2: В основном комета? Что, больше ни одна песня не нравится? Только ради кометы пойдете?
3: Нет.
2: Нет, больше ничего слушать не буду.
3: Вы знаете, я вот только зашла домой, вот случайно услышала сигнал и так бежала к телефону.
2: Ну, видите...
3: Разволновалась.
2: А получается, прибежали быстрее, чем другие. За это вы порцию аплодисментов тоже получаете, ловите.
3: Спасибо.
2: Олеся, скажите, пожалуйста, с кем пойдете?
3: С мужем.
2: С мужем. Ну, и я уверен, то, что вы прекрасно проведете время. Мне остается только пожелать вам, собственно, забрать билеты, ну и, конечно же, сходить уже восхититься всем вживую.
3: Спасибо.
2: Так, сейчас единственное, трубку не кладите, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я вам расскажу, как вы сможете забрать свои законно выигранные билеты, хорошо?
3: Хорошо.
2: Отлично. Друзья, вот так вот просто можно забрать билет в эфире радио АСТВ. Главное, собственно, поймать условный сигнал. Еще он будет в нашем эфире. Следите внимательно. Ну, а пока двигаемся далее, слушаем музыку.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области в Ногликах ожидаются кратковременные дожди, 16 градусов тепла на термометре. Далее во всех нижеперечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Мы узнаем температуру в Александровске-Сахалинском до плюс 13, в Поронайске-Красногорске, Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве в среднем будет 9 градусов выше 0, в Долинске воздух прогреется до 15 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске 7 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса тепла, днем ожидается до плюс 15, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
5: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
4: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
6: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166-Б. Телефон 250073.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
10: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
12: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: 20.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Южно-Сахалинске наращивают темпы ремонта дорог. Работы идут по всему городскому округу, включая села и планировочные районы. В частности, на участке улицы Лермонта обновят около 400 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт здесь идет большими картами. Параллельно с этим бригады дорожников трудятся на улицах Карпатской, Хабаровской и Крюкова. В ближайшие дни географию работ планируют расширить. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, замена асфальта большими картами на улице Карла Маркса будет проводиться в ночное время. До конца текущей недели специалисты также выйдут на перекресток Хабаровской и Амурской и выполнят ямочный ремонт улицы Комсомольской на участке от Пуркаева до Сахалинской. Губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы жителей Смирноховского района. Главной темой встречи стала газификация. Глава региона сообщил, что в 2027 году стартует стройка газопровода длиной более 100 километров, а в 2028 чистое топливо придет в райцентр и села Буюклы, Победина, Рощина. Кроме того, по просьбе жителей район в августе получит новый стационарный маммограф. В июне в хирургическом отделении ЦРБ начнется ремонт фасада. Капитально больницу отремонтируют в следующем году. Также решено построить дом для матери мобилизованного бойца из аварийного жилья в селе Анор. Соответствующее поручение уже дано. Участок дороги Тымовск-Александровск-Сахалинский 49 по 54 километр заасфальтируют в следующем году. На объекте уже выполнили подготовительные работы и устройство двух железобетонных труб. Сейчас здесь идут мероприятия по замене пучинистых грунтов. Устройство земляного полотна подрядчик планирует закончить в этом году, а в следующем выполнить устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Также на участке установят барьерные ограждения и сигнальные столбики. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли недалеко от мыса Слепиковского в Хомском районе. После обследования специалисты установили, что корпус боеприпаса поврежден, поэтому перевозить его было опасно. На Сахалин авиации доставили пиротехнический расчет Амурского спасательного центра МЧС России. Авиабомбу ликвидировали на месте. В управлении МЧС напоминают, при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов нельзя приближаться к ним или пытаться трогать находку. В таких случаях необходимо отойти на безопасное расстояние и передать информацию по номеру 112. В областном центре проходит выдача стартовых пакетов для участников всероссийского полумарафона «Забег РФ», который 23 мая пройдет на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Номер, футболку и брендовый мешок 21 и 22 мая можно получить в легкоатлетическом манеже по адресу Горького, 39. В воскресенье с 11 до 13 их будут выдавать на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

друзья, наш вечер вместе с вами продолжается. Впереди у нас целых 2 часа наполнения музыкальными композициями за последние 25 лет, которые звучали на радио АСТВ. Как раз-таки в такой теплый четверг, я думаю, это та самая музыка, которая позволит немножко подумать, вспомнить все, поностальгировать и, конечно же, зарядиться позитивными эмоциями. Оставайтесь вместе с нами. Эврил Лавин с песней «Hot» прямо сейчас.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе до плюс 13, в Тымовском и в Смирных термометр укажет на 17 градусов выше 0. В Углегорске, Тамаре и Чехове до плюс 11, в Невельске и Холмске ожидается 13 градусов тепла. В Северокурильске до плюс 6, в Курильске 11 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса тепла, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлист-комплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлист-комплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
8: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области в Ногликах ожидаются кратковременные дожди до плюс 16 на термометре. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем, сколько будет температура воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 13. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Охотском, Корсакове и Иваневе ожидается 9 градусов выше 0 в среднем. В Долинске до плюс 15. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до 7 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью плюс 3 градуса, днем 15 с плюсом. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: В «Матрешке» с 15 по 29 мая сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
9: Сколько стоит шашлык?
10: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
11: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТБ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе и в Невельске в среднем ожидается 13 градусов выше 0. В Тымовском и в Смирных до плюс 17. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна плюс 11. В Холмске 12 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 6, в Курильске 11 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью 3 градуса выше 0, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ. По данным сайта aeropo5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области в Ногликах ожидаются кратковременные дожди, 16 градусов выше нуля. Далее, во всех нижеперечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском будет до плюс 13. В Паранайске, Красногорске, Макарове, Охотском, Корсакове и также в Аниве отметка будет равна плюс 9. В Долинске воздух прогреется до 15 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске 7 градусов. Тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью будет плюс 3, днем в областной столице до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90 39 99 90.
3: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе и в Невельске в среднем ожидается 13 градусов выше 0. В Тымовском и в Смирных до плюс 17. В Углегорске, Тамаре и Чехове отметка будет равна плюс 11. В Холмске 12 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 6. В Курильске 11 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью 3 градуса выше 0, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области в Ногликах ожидаются кратковременные дожди, 16 градусов выше нуля. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском будет до плюс 13. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Охотском, Корсакове и также в Аниве отметка будет равна плюс 9. В Долинске воздух прогреется до 15 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске 7 градусов. Градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью будет плюс 3, днем в областной столице до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охее в Невельске в среднем ожидается 13 градусов выше 0. В Тымовском и в Смирных до плюс 17. В Углегорске, Томаре и Чехове отметка будет равна плюс 11. В Холмске 12 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 6. В Курильске 11 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью 3 градуса выше 0, днем до плюс 15. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам.
2: На Сахалине и Курилах 6 часов утра.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске, 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Южно-Сахалинске наращивают темпы ремонта дорог. Работы идут по всему городскому округу, включая села и планировочные районы. В частности, на участке улицы Лермонта обновят около 400 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт здесь идет большими картами. Параллельно с этим бригады дорожников трудятся на улицах Карпатской, Хабаровской и Крюкова. В ближайшие дни географию работ планируют расширить. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, замена асфальта большими картами на улице Карла Маркса будет проводиться в ночное время. До конца текущей недели специалисты также выйдут на перекресток Хабаровской и Амурской и выполнят ямочный ремонт улицы Комсомольской на участке от Пуркаева до Сахалинской. Губернатор Валерий Лимаренко ответил на вопросы жителей Смирноховского района. Главной темой встречи стала газификация. Глава региона сообщил, что в 2027 году стартует стройка газопровода длиной более 100 километров, а в 2028 чистое топливо придет в райцентр и села Буюклы, Победина, Рощина. Кроме того, по просьбе жителей район в августе получит новый стационарный маммограф. В июне в хирургическом отделении ЦРБ начнется ремонт фасада. Капитально больницу отремонтируют в следующем году. Также решено построить дом для матери мобилизованного бойца из аварийного жилья в селе Анор. Соответствующее поручение уже дано. Участок дороги Тымовск-Александровск-Сахалинский 49 по 54 километр заасфальтируют в следующем году. На объекте уже выполнили подготовительные работы и устройство двух железобетонных труб. Сейчас здесь идут мероприятия по замене пучинистых грунтов. Устройство земляного полотна подрядчик планирует закончить в этом году, а в следующем выполнить устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Также на участке установят барьерные ограждения и сигнальные столбики. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли недалеко от мыса Слепиковского в Хомском районе. После обследования специалисты установили, что корпус боеприпаса поврежден, поэтому перевозить его было опасно. На Сахалин авиации доставили пиротехнический расчет Амурского спасательного центра МЧС России. Авиабомбу ликвидировали на месте. В управлении МЧС напоминают, при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов нельзя приближаться к ним или пытаться трогать находку. В таких случаях необходимо отойти на безопасное расстояние и передать информацию по номеру 112. В областном центре проходит выдача стартовых пакетов для участников всероссийского полумарафона «Забег РФ», который 23 мая пройдет на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Номер, футболку и брендовый мешок 21 и 22 мая можно получить в легкоатлетическом манеже по адресу Горького, 39. В воскресенье с 11 до 13 их будут выдавать на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. Большой привет. Ну и что мы хотим вам сказать? Ведь пятница на дворе. Пора просыпаться. Пора вступать в этот счастливый, прекрасный солнечный день со всеми своими потрясающими эмоциями.
0: Я себя поймал на мысли при движении на работу, что я люблю это время года. Это когда не тепло, не жарко, такая средняя какая-то температура. И город, знаешь, ну уже когда светло, ты едешь и наблюдаешь, как город просыпается. Ну то есть двигаясь на работу зимой, мороз, какие-то мысли, да, темно, люди такие какие-то... Больше, мне кажется, какие-то в негативе, даже если собакой там гуляют, такие съеженные все. А здесь люди идут так расслабленно.
1: Уже все
0: дышат воздухом, полной грудью.
1: Чувствуется, что солнышко упало. Лучик солнышка упал им на плечико, и они вроде как взбодрились.
0: Да, и такие люди в прекрасном настроении. Mm-hmm. И город такой как-то по-другому живет, понимаешь,
1: конечно,
0: по-другому дышит.
1: Потому что летний сезон, он всегда прекрасен, он всегда яркий, солнечный.
0: И чем ближе он, тем прекраснее. Да.
1: Дольше день, да, мы сегодня, вчера вернее, заметили, что уже в 9 часов. 9 часов, светло. Я уже спать собираюсь.
0: Я поймал себя на мысли. Я думаю, хочу сегодня лечь пораньше. Думаю, а глаза не закрываются, потому что слишком светло для этого.
1: Да, и вот тут понимаешь, что да, день становится длиннее, ночь становится короче. Угу. И со всеми этими делами хочется жить, друзья.
0: Поэтому, ребята, выспимся на выходные, а сейчас давайте поработаем хорошенько. 7:08 в Южно-Сахалинске. Облобластное шоу вернулось в ваши приемники. А это значит, что будет бодро, музыкально и с призами и подарками. Угу. Все,
1: да?
0: Мы готовы.
1: Через
0: Погнали.
1: Пару мгновений ваш астрологический прогноз. Давайте начинать.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» и медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, сегодня удача сама пойдет вам в руки. Поздравляю, молодцы, так держать.
1: Да, отлично. Тельцы, вам необходимы новые впечатления, впишитесь в какое-нибудь приключение.
0: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
1: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
0: Львы, голову вы не потеряете, даже если полностью, да, поддадитесь своим чувствам.
1: Так и хотела сказать, а голову вы не забыли? Девы, дело именно в вашем упорстве, а не в случайном стечении обстоятельств.
0: Весы, сегодня вы быстро найдете применение своей энергии.
1: Скорпионы, спокойно объясняйте свои претензии, тогда вас точно правильно поймут.
0: Стрельцы, вероятно, неожиданные известия, которые повлияют на ваши отношения ко многим привычным вещам.
1: Козероги, пока другие думают и сомневаются, вы продолжаете двигаться вперед.
0: Водолеи, не расценивайте любую задержку в делах как серьезную проблему. Всему свое время.
1: Рыбы, решения, принятые сегодня, окажутся очень верными. Такой гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: 7.16 в Южно-Сахалинске. Добро пожаловать на территорию музыки неформатной.
1: Дон Омар и Джул Сантана. Трек под названием «Контео», друзья, сегодня 2006 год. Этот трек идеальный пример того, как такое направление в музыке, как реггетон, встретился с большим голливудским кино. Дон Омар выпустил «Контео» 28 июля 2006 года, ну а главную известность ему принес саундтрек к фильму «Тройной форсаж» «Токийский дрифт». Песня написана в жанре реггетон с элементами хип-хопа, а ее название переводится с испанского как «отсчет». И текст построен на таком энергичном счете от 1 до 4 и праздновании уличной жизни. Но сам Дон Омар в интервью объяснял, что на самом деле там более глубокий смысл. Многие люди понимают все неправильно, и на самом деле это песня об отсчете и падении империй. Основная цитата из Библии о подсчете золотых монет перед вторжением. И вот клип снимали 17 июня 2006 года в Лос-Анджелесе под руководством режиссера Джесси Тореро. И съемки длились 14 часов, там были задействованы более 80 человек, включая актеров и настоящие машины из фильма «Токийский дрифт». Все мы помним, возможно, кто-то нет, но клип был прекрасен, энергичен и зажигателен. Сам фильм тоже мы очень любим. Ты вообще смотрел «Тройной форсаж» и все такое?
0: «Машины, девочки», конечно же, да.
1: Обожаемый мною фильм, и этот трек, конечно же, запоминается именно тем, что он в этом фильме звучит. Давайте слушать.

0: Дона Мары и Джул Сантана. «Контео» называется трек. Трек, который звучал в фильме «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Возможно, кто-то вспомнил и даже захотел пересмотреть это кино.
1: Почему бы и нет? Сегодня пятница, сегодня можно, ребята. Ну а пока давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 22 мая. В Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается около 20 тепла. В Углегорске и Тамари, а также в Чехове осадков не предвидится плюс 10, в Невельске без осадков плюс 12, в Хомске осадков сегодня не ожидается около 14 со знаком плюс, в Северокурильске без осадков плюс 6, в Курильске сегодня осадков не ожидается около 11 выше 0, в Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 11 плюс 13, ветер южный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: 7:30 в Южно-Сахалинске. У нас для вас информация.
2: Информация из мира сети интернет. Угу. Будьте, пожалуйста, внимательны. Потому что исследование показало, что люди, которые чувствуют себя богатыми до того, как станут богатыми, это те, кто действительно в итоге становятся богатыми.
1: Все сразу встало на свои места, спасибо.
2: Да, то, как человек воспринимает себя и свои финансовые возможности, действительно может влиять на поведение. Но это не магия и не притяжение денег силой мысли. Да, чаще всего мы замечаем людей вокруг. Ну, я замечаю людей, которые: денег нет, все плохо, денег нет и не надо начинать.
1: Вот причем вот... это он тебе в очереди где-то на армросе, да, говорит.
2: А вообще, действительно, просто нужно мыслить позитивно. В общем, исследования показывают, идентичность цели и ожидания человека могут влиять на решение, привычки и финансовые действия. Что это значит, спросите вы. Человек, который видит себя способным к росту, чаще ставит более амбициозные цели, поэтому он и приехал на армрост в этот момент. Да, я точно когда-нибудь стану богатым, мне нужно привыкать к хорошему.
1: 98-го до полного.
2: Да, сильная финансовая идентичность может мотивировать учиться, развивать навыки и искать возможности. Уверенность может помогать принимать более активные решения, поэтому это работает. И мозг чаще замечает возможности, которые соответствуют внутренней цели. Человек начинает действовать более последовательно. Навыки, окружение, дисциплина – это все постепенно повышает шансы на рост дохода. Но, друзья, есть важный нюанс. Просто представлять себя богатым недостаточно.
1: Нужно правильно действовать. Финансовая грамотность заключается в том, чтобы, ребята, копить деньги и стать в конце концов миллионером просто, я говорю, и достаточно банально.
2: Да.
1: Просто в месяц по миллиону откладывать и все.
2: Да, деньги вообще не появляются без действий, навыков и решений реальных, да. И чрезмерная самоуверенность может приводить вообще к рискованным финансовым ошибкам, поэтому будьте аккуратны. Финансовое мышление действительно может влиять на поведение и долгосрочные результаты. Но работает не фантазия сама по себе, а связка идентичность, цели, действия, навыки и результат. Понятно?
1: Да.
2: Смотрю, а Артем не чувствует себя богатым.
1: Не чувствует абсолютно. Я запутался на середине еще новости.
2: Конечно, конечно.
1: Хорошо, что ты в конце подытожила. Там что-то, 3 пункта каких-то. Вот их я записал, все. Поэтому думаем, богатеем. Спасибо за новости.
2: Нет, есть еще одна новость, которая как раз вот тебе подходит.
1: Давай.
2: Первая новость тебе не подходит, вторая твоя. Глэмпинг из Ярославской области запустил сонный тур. Никаких тусовок и экскурсий. Гости смогут как следует выспаться в окружении природы и полного умиротворения. Организаторы предоставляют ароматические подушки, пожалуйста, утяжеленные одеяла, маски для сна и просторную кровать с качественным Артем матрасом.
1: Ага, такой матрас, с которым и в баню сходить можно, да, и чаю попить
2: не
1: на меду.
2: Не матрас, а настоящий
1: друг. Да, спасибо.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Так, 7 часов и 36 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, хотелось бы упомянуть о том, что в нашем эфире что-то происходит.
1: У нас
0: чувствуете?
1: Часто что-то происходит. Мы разыгрываем здесь призы, подарки и билеты на концерты тоже иногда разыгрываем. И вот хотим рассказать о том, что концерт Джонни состоится 25 мая. Ну и, соответственно, мы разыгрываем два пригласительных билета на этот концерт. Что нужно делать? Нужно слушать радио АСТВ эфир. Весь день нужно слушать для того, чтобы поймать сигнал, после которого нужно дозвониться в эфир. И сигнал звучит именно так.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
3: Выиграй прямо сейчас на концерт два билета.
1: Как только услышали этот звук, звоните в эфир радио АСТВ, забирайте два пригласительных билета и проводите время с пользой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 13 градусов. До 16 воздух прогреется в Ногликах, осадков не ожидается. Далее без осадков Поронайск-Красногорск 10 тепла, в Макарове 12, Долинске 17. В Охотском воздух прогреется до 11, в Корсакове-Аневе до 10 тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 7. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 11, плюс 13. Ветер южный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Но пошло-поехало, ребята. Через пару минут уже начинаем. А это значит что?
1: А это значит, что звоните 49 15 05, номер нашего телефона. Игра «А запой» через пару мгновений в ваших приемниках.

0: пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Так, внимание, внимание, внимание, 7 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске. У нас для вас будет песня, у вас для нас должен быть голос, ребята. Ну и немного приветствуем мы что? Вашу индивидуальность в рамках нашей игры. А запой?
3: Да, и мы готовы начинать. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Встречаем нашего участника. Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Юля.
2: Юля. Чего делаете?
4: Собираемся в садик с ребенком, потом на работу.
2: Хорошо, давайте тогда споем, может быть, под все это дело, под весь этот процесс. Припевающие и танцующие, пусть утро проходит. Юлечка, песня у нас, слова будут ваши, как только мы остановим все в эфире. 3, 2, 1, погнали.

0: Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется что-то там заморочиться. Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на-на заморочиться.
1: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
2: Да. Да. Поздравляем, призы, подарки, аплодисменты, все сегодня ваше. В эту пятницу вы ее открыли с этими вот этими голосами вашими, понимаете, да? Вот. Дальше позвольте нам продолжить уже в нашей компании. Вы же оставайтесь, будьте в теме, будьте с нами, мы с вами свяжемся.
0: Спасибо, все, пока.
3: До новых Юль, мы встреч. Вам тоже желаем хорошего дня, отличного настроения. До встречи. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Не забывайте играть по будням. В это самое время игра «Запой». Встретимся уже в понедельник.

0: Ставьте звук на всю, друзья, это Радио АСТВ. Мы продолжаем встречать это утро вместе на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на Радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Новая детская поликлиника открывается в Дальнем. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему водожилья. Жителей Долинского района приглашают принять участие в общегородском субботнике. Новая детская поликлиника открывается в Дальнем. Она расположена по адресу улица Шабунина, 2. Первые приемы здесь пройдут 22 мая. Первыми работу начнут участковые педиатры, это врачебные прививочные кабинеты. С 1 июня в новой поликлинике будет организована работа узких специалистов. Кроме того, решен вопрос о приобретении специализированного оборудования. В детской поликлинике Дальнего можно будет пройти исследования, недоступные прежней амбулатории, которая находилась в приспособленном помещении. Сахалинская область сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему водожилья. Об этом в ходе своего отчета перед областной думой сообщил губернатор Валерий Лимаренко. С 2021 по 2025 год в регионе расселили более 500 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек. Площадь ветхого жилья сократилась вдвое. В 2026 планируют расселить еще 42 тысячи квадратных метров. Также в области развивается программа арендного жилья. В Южно-Сахалинске специалистам разных сфер уже предоставлено почти 1500 квартир. В аэропорту Южно-Сахалинска начали использовать дискошары для обеспечения безопасности полетов. Об этом, как объяснили специалисты, зеркальные шары помогают отпугивать птиц, которые могут представлять серьезную опасность для самолетов. Световые блики вызывают у птиц дискомфорт и заставляют их держаться подальше от аэродрома. Это лишь один из методов орнитологической защиты. В аэропорту также применяют биоакустические установки со звуками выстрелов и хищных птиц, гром пушки, воздушных змей в виде хищников, а также надувные визуальные отпугивания. Отпугиватели. Жителей Долинского района приглашают принять участие в общегородском субботнике, который 23 мая пройдет в парке Янтарный. Начало мероприятия запланировано на 10:00. Как отмечают в администрации муниципалитета, субботник станет возможностью совместными усилиями сделать город чище и уютней. Для детей во время уборки организуют отдельную развлекательную программу с играми и конкурсами. Также участников угостят горячим чаем. Коровы способны отличать знакомых людей от незнакомцев, выяснили французские ученые. В ходе эксперимента животным показывали видео со знакомыми и незнакомыми человеческими лицами. Команда исследователей при этом измеряла частоту сердечных сокращений коров, чтобы понять, на какие кадры они реагируют особенно эмоционально. Если верить результатам, буренки ощутимо дольше рассматривали незнакомые лица. По уверениям исследователей, долгий взгляд доказывает, что животные пытаются распознать незнакомцев. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 6 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята! Спонсор областного шоу — сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать! Уже новый час на дворе, вы уже проснулись, потянулись, и присоединяйтесь к нам и к нашему обсуждению. Мы будем обсуждать сейчас тему, у нас она есть.
0: Призываем вас, ребята, всех сейчас собраться и доказать нам и себе в первую очередь, что вы еще молоды. Какие такие ваши действия, слова, поступки, я не знаю, доказывают о том, что вы еще полны силы, энергии, что вы молодые по-прежнему.
1: Артем, давай начнем с тебя.
0: Начнем с меня. При первой же возможности, после обеденного сна, ложусь спать.
1: Ну,
0: у меня
1: это наоборот.
0: Тихий час. Не, это... В смысле, молодежь.
1: Молодежь не ложится спать после обеда.
0: Ты это ребенку в садике скажи.
1: Так, ребенок не молодежь. Ребенок — это ребенок.
0: Не молодежь тогда, молод. Ну, то, что вы молоды. Ну, ребенок — это ребенок. Ну, понятно.
1: Так ты вспомни, что в садике принуждают засыпать. Заставляют это делать.
0: Так
1: дети не хотят.
0: Я тоже себя заставляю. Заставляю, чтобы жирок завязался, как говорила бабушка. Все.
1: Он у тебя и завязался в итоге.
0: Еще как завязался. Это спасательный круг нужен самому, да. А, ну, я чувствовал, что я был прав с этим комментарием.
1: Ну, я тебя...
0: Нет, да, не поддерживаю. Ладно, я еще поищу что-нибудь в себе о том, что говорит, что я еще молод.
1: Угу.
0: А чем ты будешь давить?
1: Ну, ты на меня посмотри. Ну, я сижу...
0: Что, ты поел сегодня?
1: Просто тинейджер.
0: А, в этом плане?
1: Ну, у меня вот кроссовки... Молодежные.
0: Угу.
1: Штанишки молодежные.
0: Да, да, да.
1: Слово «штанишки» не молодежное, конечно, слово, но тем не менее я в них, в молодежных штанишках. Но я в целом одеваюсь как
0: тинейджер.
1: Да. У меня все. Я слежу за новинками.
0: Хотя так вот стремишься побыстрее повзрослеть, чтобы наконец тебе пошло, ну, вот к лицу было пальто. Например, что-то
1: да, кстати,
0: такое, да,
1: какое-то
0: вечернее платье, а Женя говорит: нет, джинсы висячие, вот это вот,
1: да,
0: это мое.
1: Широченные, да. Вот эти, да, джинсы, в которые закутаться может сам Артем. Но...
0: Да, я думаю, Женя совсем скоро себе пробьет нос, сделает какой-то пирсинг.
1: Так у меня уже на носу пирсинг.
0: Я не заметил, да.
1: Пирсинг на носу имеется.
0: Со вчерашнего дня, видимо. Так, ну а что, какой следующий шаг?
1: Ну, я вообще в целом, я стараюсь следить за музыкой, которую слушает молодежь. Не отстаю, я все это люблю, мне нравится.
0: А для чего? Какова цель?
1: Не для чего, никакой цели, просто мне нравится.
0: Боишься своего возраста, получается?
1: Я не боюсь своего возраста, но мне нравится.
0: Пытаешься молодиться,
1: получается? Мне нравится все, что делает молодое поколение, я к этому стремлюсь. Мне это все очень близко, поэтому я...
0: Ты что, Бенджамин Баттон, что ли?
1: В душе молода.
0: А, ну ладно, хорошо, не будем спорить, мы же сейчас не об этом. А так, ребят, докажите, что вы еще молоды.
1: Ну, вообще, конечно, нужно это сделать какой-то одной фразой, да, наверное?
0: Можно, да.
1: Так будет удобнее нам понимать, что вы действительно молоды.
0: Ну давайте уже. Не стесняйтесь, ребята, шутки юмора здесь нам нужны. В течение этого часа Макс для вас работает. Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь, ждем ваших комментариев.

0: Оп, и ваш гороскоп. 8 часов и 15 минут в Южно-Сахалинске. Позвольте.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, сегодня удача сама пойдет к вам в руки.
1: Отлично, поздравляем, овны тельцы. Вам необходимы новые впечатления, впишитесь в какое-нибудь приключение.
0: Близнецы, стоит поручить некоторые свои обязанности другим людям.
1: Раки, все, что вы узнаете сегодня, вам точно пригодится.
0: Львы, голову вы не

0: Такой гороскоп на сегодняшний день для вас, друзья. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
1: Ребята, сегодня у нас тема на данный час. До конца часа обсудим. Давайте докажите, что вы еще молоды. Какой-то такой, знаете, фразы, либо ситуации из жизни. Нам это нужно знать. Шутим мы и отправляем в МАКС сообщение, точнее вы, на номер плюс 7-900-660-1505.
0: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите.

0: 8 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Первая партия ваших сообщений, ребята, здесь сейчас. Вы доказываете нам, что вы еще молоды какими-то определенными фразами, либо вашими действиями, ну, точнее, как вы поступаете в той или иной ситуации. Вот это может быть на молодежном.
1: Ольга написала, я немного не поняла, может быть, ты им поможешь мне расшифровать. Если кто-то идет за мной в гололед, до сих пор падают. А, все, я поняла. Это значит, что Оля песком не посыпает лед. Поэтому скользко за Олей.
0: Вот, видишь, молодец. Так. Иногда просят паспорт на кассе. Молодой еще. Молодец. Когда на день рождения дарят денежку. Денежка, как звучит. Да, боюсь об этом рассказывать родителям. То есть о точной сумме, да. Ну, то что там, деньги подарили. А сколько подарили? Да,
1: да, нам как раз на диван не хватает.
0: Да, деньги подарили, подарили. Так, не разбираюсь в платежах ЖКХ.
1: Ну, я тоже до сих пор не разбираюсь в платежах.
0: Чем взрослее становишься, тем запутаннее они кажутся.
1: Да, да, да. Так, привет, любимое радио. Я чувствую себя молодым, когда пешком прохожу по 69 километров. Когда был на материке, пешком шел с Читы до Новосибирска за 2 месяца. Павел Свахушева передает нам привет.
0: Павел, а в чем причина? Вы не любите транспорт?
1: Нет, наверное, это была какая-то...
0: Он вас пугает?
1: Специальная, организованная какая-то маршрутная...
0: Пешая прогулка, да.
1: Прогулка, да.
0: Любопытно.
1: Нам хорошего дня пожелал Павел и сказал, что мы все супер молодые.
0: Да, спасибо большое. Так, 69 километров.
1: Ничего себе.
0: Мамины подруги, доброе утро. Мамины подруги называют меня

0: жених.
1: Жених. Молодой. До сих пор, да, еще?
0: Хорошо.
1: Уже 55, а до сих пор жених.
0: Так, боюсь оставаться один на кассе по-прежнему, а значит, молодой, пишет человек.
1: Ой, а я вот до сих пор боюсь приходить в какие-то социальные учреждения и что-то спрашивать у этих теть взрослых. Мне прям.
0: Например, последние. Что из последнего? Где-то,
1: как
0: где-то
1: пройти,
0: было...
1: например, какой-то кабинет найти?
0: А где у вас тут бухгалтерия, да, например?
1: Да, да. Я прям, мне страшно. Как будто я 5-летний ребенок, знаешь, которого мама отправила.
0: Как ты с этим борешься? Вот, есть какой-то такой? Ты ущипнула себя?
1: Я звоню маме и говорю: мам, в какой кабинет надо зайти?
0: Звоню тем, кто знает точно.
1: Да, да, да.
0: Вот, и они меня направляют, так, не спрашивая при этом. Но справляешься собственными силами, молодец, достойно. Так, не кряхчу, когда куда-нибудь сажусь.
1: О, ничего себе.
0: Вам до 25 точно, я чувствую. Это да, 100%.
1: Это вы даете, конечно.
0: Молодцы, берегите себя. Да, потом будете вспоминать этот приятный и юный возраст. Ребята, докажите, что вы еще молоды. Какой-то фразой определенной, которую мы сразу скажем. Ха-ха, мы сразу определим, сколько вам,
1: да,
0: по этой фразе. Так, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите свои сообщения.
0: Мы, кстати, готовы рассказать вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 22 мая. В Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском и Смирных без осадков сегодня около 20 тепла, в Углегорске, Тамаре, а также в Чехове осадков днем не ожидается, до 10 тепла сегодня прогреется в этом городе. В Углегорске, в Невельске без осадков плюс 12, в Холмске осадков не ожидается около 14 тепла, в Северо-Курильске сегодня без осадков, друзья, плюс 6, в Курильске без осадков около 11 со знаком плюс, в Южно-Сахалинске днем осадков не ожидается около 13 градусов тепла. Ветер южный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Повышение артериального давления, спазм сосудов и развитие тромбоза – это не диагноз больного человека, а нарушение в работе организма после одной лишь выкуренной сигареты. Электронные аналоги наносят здоровью не меньший вред. В состав вейпов входят ядовитые вещества. Даже в малых дозах они вызывают заболевания полости рта, патологии органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Все это сопровождается психологической зависимостью и головными болями. Курение чаще всего становится причиной онкологических заболеваний. Каждая затяжка может стать причиной смерти. Не дай себя убить.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
2: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
9: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая каждый день.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Так, мы готовы озвучить еще ваши варианты здесь. Потому что у нас тема есть занятная, ребята, а вы юмористы. Да, докажите, что вы еще молоды.
1: Да, доброе утро. Чувствую себя молодой, когда мы идем с доченькой, а нам говорят, как же вы, сестренки, похожи.
0: О, ничего себе. Очень приятно, наверное, да, получить такой
1: наверняка
0: комплимент. Хорошо, так, начал заниматься... Сообщение из прошлого. Начал заниматься тектоником. Купил себе тамагочи и йо-йо.
1: Йоу-йоу.
0: Тектоник. Тектоник, откуда это?
1: Кстати, тектоник сейчас возвращается. Даже среди молодежи появляется тенденция на вот эти танцы.
0: А, ну, Женечка, вы-то следите за этим моментом.
1: Конечно, я про это и говорю, что тектоник сейчас потихоньку начинает возвращаться.
0: А мне прям показалось, да.
1: Но вообще слово тектоник, да, это как раз ты сразу вот этот ориентир на 2000 какой это был, 12-й.
0: Да? Мне кажется, черно-белое видео показывали, как ребята там выделывают что-то.
1: Так, доброе утро. После веселой ночи встаю и спокойно иду на работу.
0: Хорошо, отлично.
1: А еще было бы лучше, если бы после веселой ночи я сразу иду на работу.
0: После веселой ночи просыпаюсь.
1: Нет.
0: На работе.
1: Нет? Да, нет.
0: Да нет.
1: Ты вспомни, как раньше было.
0: Как?
1: Дискотека,
0: да,
1: заканчивается часов в 6 утра. Ты едешь домой, моешься, что-то переодеваешься и едешь на работу или в институт.
0: А, ну, я-то помню, как это было.
1: Ну, я про это и говорю.
0: Ты-то свои прошлые выходные описываешь, а я, получается...
1: А я 2009.
0: Точнее, каждое воскресенье твое.
1: Так, доброе утро. На дискотеке 90-х плясала наравне с молодежью.
0: Молодец, я вас помню. Да, я вас видел. Так, соседка обращается ко мне. Молодой человек. А? Хорошо.
1: Так, доброе утро.
0: Спасибо,
1: катаюсь...
0: бабе Гале.
1: Да, катаюсь и кручусь на офисном кресле. А вот это еще на перегонки, когда, знаешь, отталкиваешься с кем-то в паре, и кто быстрее докатится до конца коридора.
0: Молодцы. Так, ребят, докажите, что вы еще молоды. Как это банальная фраза, возможно, но сразу отыграется у нас в голове, и мы скажем, да, действительно, это так. Докажите, что вы еще молоды, пишите нам в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, еще есть время, чтобы написать.

0: 8 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, спонсор Облобластного шоу, сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, ухода в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Итак, друзья, у нас для вас есть тема на этот час. Время еще есть ее обсудить. Звучит она так.
0: Ну, внимание. Так, докажите, что вы еще молоды, ребята, и парочка ваших сообщений быстренько. Смотрю мультики. О, это есть.
1: Вот, здорово,
0: это есть, да.
1: Так, я девочка 50... Я девчонка, мне 52 года. Вот так вот написала Наталья.
0: Молодец,
1: это ее доказательство.
0: Насчет мультиков вспоминаю, что сейчас ребенка там усаживаю, а еще молодая достаточно, чтобы большие мульты вот эти полнометражные смотреть. И я понимаю, ловлю себя на мысли, что она уже откололась минут через 15, и я такой, надо досмотреть. Ну, классно же, хотя уже по третьему разу.
1: Нет, есть действительно хорошие, достойные мультики, которые можно
0: досмотреть. Вот, которыми хочешь, да, поделиться.
1: Посмотреть всей семьей, да, и хочется досмотреть до конца, это правда.
0: Так, не отправляю открытки в мессенджер. О, ну это да, это согласен.
1: Кстати.
0: Че? Так посмотрел, как будто... А я отправляю.
1: Нет, я думаю, кстати, а ведь наше поколение, вот, ну, наши с тобой, да, там наши ровесники, никто этим не занимается.
0: Ну, есть парочка.
1: Есть у тебя, да, в окружении? Действительно, открытки зашлют, здорово.
0: Есть парочки. Я удивился, это недавно началось.
1: Мы в нашей компании пару раз по приколу только так сделали. Я кому-то на день рождения делала, прям специально скачала открытку, где там «С днем рождения, Наталья», знаешь, вот этими ажурными буквами.
0: Да-да, там что-то еще переливается.
1: Да-да-да-да-да. Мне показалось это забавным.
0: Так и есть. Ребята, напишите, докажите, что вы еще молоды. Какая-то фраза достаточно, либо вы там действие какое-то свое опишите, и мы сразу поймем, молодой еще, горячий. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Впереди для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас. Легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 22 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 13 градусов, в Ногликах осадков не ожидается, 16 тепла, Поронайск-Красногорск 10 градусов и без осадков, в Макарове плюс 12, без осадков далее в Долинске 17 тепла, в Охотском 11, Корсаков-Анива до 10 тепла, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 7, в Южно-Сахалинске сегодня плюс 11-13 днем, без осадков погода в течение дня и ветер обещает южный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и седьмой, четвертый этаж.
3: Телефон 51-55-66.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 8 часов и 49 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, сегодня к вам с вопросом. Докажите, что вы еще молоды. Какими-то своими поступками, может быть, описанием этих самых поступков, либо какой-то конкретной фразой. Пишите, не стесняйтесь. Есть у нас такое сообщение. Какое?
1: Женечка? Доброе утро, любимое радио. Обожаю ездить на мотике. Мне 71 годик. Татьяна.
0: О, поздравляю, Танечка. Это хорошо. Трехколесный у вас, с корзинкой впереди. Так, или видео.
1: Я тоже на мотике катаюсь. Может быть, мы с вами прокатимся.
0: Другой мотик имеется в виду.
1: Ну, какая разница?
0: А, ну ладно. Тебе будет неинтересно с Татьяной, ей будет невозможно с тобой, да. Соседским подросткам на здравствуйте, отвечая. Привет.
1: О!
0: Вот так.
1: Здорово!
0: Здорово, пацана! Здорово, пацарва!
1: Пацантре!
0: Пацантре! Хорошо! Они думают, елки-палки, дядь Петя вообще с ума сошел.
1: Да-да-да, это сумасшедший дед такой.
0: Да-да-да, пойдем, дядь Петя, да, спички возьмем.
1: Да, 51 годик стою, без лишних звуков с кровати, без хруста в коленях, без охов и ахов. А как вы так?
0: Вы не ложитесь, получается? Это как так получается?
1: Стоя спите?
0: Или вы думаете, что от вас никаких скрипов, охов и ахов, а это все кровать?
1: Ну.
0: Так вот, поверьте, нет.
1: Да-да-да.
0: Это не кровать, она в порядке.
1: Так, Александр написал, перестал кому-либо что-то доказывать.
0: Вот это настоящий взрослый человек, я бы не сказал, а не молодой.
1: Да.
0: Так, есть люди, которые мне говорят, у тебя еще... А, есть еще люди, которые мне говорят... У тебя еще все впереди, или я в твои годы. Когда в окружении есть такие люди, это значит,
1: держитесь, что... Держитесь за них.
0: Да. Что хоть на полгодика до старше. Так. Да. В такси меня садят в детское кресло. Ну, это прям
1: серьезно?
0: Наказание такое.
1: Это когда машина уже переполнена, а детское кресло еще осталось. Знаешь, нужно куда-то сесть. Ну,
0: самый худенький.
1: Самый худенький, садись сюда.
0: Давай.
1: Я тоже вперед. Как-то ездила пару раз в детском кресле, так что...
0: Молодежь. Так, ребята, докажите, что вы еще молоды. Вот такая тема у нас на этот час. Плюс 7 900 660 1505, ваше сообщение для Макса.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Присоединяйтесь.

0: Так, 8 часов 59 минут, Южно-Сахалинске. Ребята, вы сегодня писали нам сообщение, тема была такая: докажите, что вы еще молоды. Вот, вот.
1: Да, есть сообщение.
0: Будьте добры.
1: Сейчас, секунду.
0: Нужно проанализировать. Хорошо.
1: Пропало сообщение. Так, ну, не встаю с кресла со звуком. Во-первых, есть сообщение такое. Так, и есть сообщение: выделываюсь на горных лыжах, сальтухи всякие и прыжки.
0: Нормально. Ну, главное, значит, у вас все быстро срастается, тату, конечно. Так, подождите секундочку. С пацанами тусим на стройке, правда, по другой причине. Тусы уже по работе, да, а не потому что пойдем сальтух
1: да.
0: крутить.
1: Так, еще есть сообщение, приятная тема. Сегодня я вот не могу запомнить приметы и не умею сажать на даче ничего, все спрашиваю у мамы, хотя уже самой пора советы раздавать. Так, есть еще сообщение. Меня передергивает, когда меня называют женщиной, а не девушкой. Это когда идешь, да, и тебе говорят в спину: женщина, а ты думаешь, это не мне. Ну, это не мне, точно.
0: Молодой человек, мне 53, посмотрите, какая женщина.
1: Какая женщина, я девушка. Так, есть еще: не считаю, что чипсы и газировка вредные.
0: Так, ну садитесь на диету, есть такая.
1: Да, и еще одно сообщение под занавес этого часа. В парикмахерской всегда говорю: постригите под молодого.
0: И работает, как я понимаю, да?
1: Ну, по всей
0: Распросьте
1: видимости.
0: Из раза в раз. Так, ребята, всем спасибо за ваши истории, за ваши сообщения. Двигаемся в следующий музыкальный в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денсатометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в Охотском. Жители Красногорска сообщают о серьезном размыве морского берега. Открытое первенство области по баскетболу стартовало в островной столице. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в Охотском. Тело 50-летнего сахалинца нашли 21 мая во время тушения горящей бытовки. К моменту прибытия огнеборцев огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Причиной этому стали поздние обнаружения и сообщения о пожаре, а также сильный порывистый ветер. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Для установления ее причины назначена судебно-медицинская экспертиза. Жители Красногорска в Тамаринском районе сообщают о серьезном размыве морского берега. По их словам, проблемы продолжают усугубляться. Люди рассказывают, что в этом году берег подмыло особенно сильно. Сейчас до воды местами осталось всего около 2 метра суши. Тамаринцы утверждают, что берег продолжает осыпаться, вместе с ним падают заборы возле частных домов. Особое беспокойство сахалинцев вызывает то, что многоквартирные дома находятся примерно в 30 метрах от воды. Совет Федерации одобрил принятые Государственной Думой поправки в федеральный закон об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Инициатива вызвана условиями геополитической напряженности. Среди форм профилактического воздействия — учет, надзор и беседы. Их вправе проводить органы прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД. Профилактика по закону может применяться в частности к несовершеннолетним, подвергнутым принудительным мерам воспитательного воздействия. Как подчеркнул депутат Госдумы Георгий Карлов, сейчас в интернете можно встретить недостоверную информацию, например, о том, что фашизм якобы победили американцы, или что от срочной службы лучше уклоняться. Главная цель принятых поправок – защита несовершеннолетних из зоны риска от влияния деструктивных сил. Открытое первенство Сахалинской области по баскетболу стартовало в островной столице. На паркете универсального зала учебно-тренировочного центра «Восток» за медали борются 8 команд юношей до 14 лет и 3 команды девушек до 12. Спортсмены представляют Долинск, Южно-Сахалинск, Камчатский край, а также Якутск. Состязания продлятся до 23 мая. Игра за золотые медали стартует в 15:00. Житель Америки нашел лотерейный билет на 6 миллионов долларов в кармане старых штанов. Розыгрыш тиража прошел в мае 2025-го. По правилам, победители могут забрать приз в течение одного года. Однако в апреле организаторы сообщили, что за джекпотом никто не пришел. Победитель, в свою очередь, даже не подозревал об удаче. При этом он часто участвовал в лотерее, поэтому решил на всякий случай осмотреть дом. Так мужчина нашел давно купленный билет, он успел получить деньги в последний момент. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Ребята,
1: доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем. Друзья, у нас в эфире много всего интересного происходит, поэтому обязательно слушайте нас весь день. Ну, а мы напоминаем, что сейчас в студии находится облабластное шоу. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И у нас стартовала в эфире игра «Майский флирт», называется она. Поэтому не пропускайте, по будням в 15.10 вы можете поиграть и выиграть два пригласительных билета на двоих на вечеринку 30 мая в рестобар «Сова». В общем-то, что необходимо сделать для того, чтобы выиграть эти два пригласительных билета? Дозванивайтесь в 15.10 в игру, и в течение игры вам необходимо отвечать на вопросы, но не применяя определенные слова.
0: Да, да, да, да. Слов запрещенных всего лишь 4. Это да, нет, лето и весна. Ребят, если справитесь с задачей, 30 секунд, как бы легко и просто, кажется вам. Звоните и испытайте свою судьбу, свою удачу. И знайте, что два пригласительных билета на мероприятие 30 мая, которое произойдет в рестобаре «Сова». Там ретро и Men in Black. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Men in Black, резидентов, диджеев и Алексея Солдатова. Начало 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код, возрастное ограничение 21+.
1: Поэтому играйте, выигрывайте, слушайте радио СТВ, всем хорошего настроения.